0: Идет! Восставшая колонна ФСБшных кабинетов! Срываются окна! Суки! Суд! За красными стенами! Райт объявляет аборт в системе!
1: Атака на рассвете! Не стану возражать! За нашу свободу! Хлыстом!

лишь наведение. Пришло время подрывного столкновения. Стая сук таксистского режима просит прощения в имени.